0: Стукнуть, щоб вони її не трогали. Ну да, маленька, маленька. Ну я її сразу видела. Вон вона, ходусь.
1: Это что-то специальный звук какой-то.
0: Звук?